три райжащих чур стрелю, головой о каштона яркам то конча, сако побег им ища. Каштоны шнара биюну шауке, ир повисей трумпу калву, вестинной спрянды, не коня лау.